Ты меня трошку вышли в тишерди, аки своим госермиле мос, то висада отменти. Мейлес эйстринго склайонейся, сілоя було герой. Лаукім каздєн неїманомо,